Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванонин. Ай, я не знаю, где ты, Ванон